Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь. Я могу смириться с неудачей, все их испытывают в чем-то, но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь,

0: 165 FM.
1: Салом, шунавандагони азиз. Гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр оғоз менамоем.

0: тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любви и тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.
1: Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе...

кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милый, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья много лет.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: Слушайте радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире.
3: Радио «Фарханг» в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае, никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Раз, когда
1: падаешь. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго и недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

0: там малаки ё башари
1: фарҳанг пайвандгар
2: там малаки ё башари
1: пайвандгари имрӯзу оянда

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и слушаете русский блог «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Пусть сегодняшний день принесет вам хорошее настроение и добрые вести. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров.
4: В эфире новости. Русский блог «Радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня.
3: Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар в Брюсселе принял участие в 13-м диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и Центральной Азией. В ходе встречи было обсуждено развитие партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией в политической сфере, областях безопасности и устойчивости, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Европейский Союз – Центральная Азия и положений совместной дорожной карты Евросоюза «Центральная Азия». В рамках диалога участники обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, предотвращения насильственного экстремизма и радикализации, управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков, регионального взаимодействия в водной сфере и взаимосвязанности, а также по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
4: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Нозири в Эль-Кувейте встретился с генеральным секретарем диалога по сотрудничеству в Азии Насером Аль-Мутайри. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью данной организации по приоритетным направлениям, дальнейшим укреплением сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Было отмечено, что Таджикистан является активным членом диалога по сотрудничеству в Азии и вносит значительный вклад в продвижение целей и задач организации. Напомним, что Республика Таджикистан в 2012-2013 годах председательствовала в этой региональной организации, а 29 марта 2013 года Душанбе принимал 11-е совещание министров иностранных дел государств, членов диалога по сотрудничеству в Азии.
3: В культурном учреждении Организации экономического сотрудничества в Тегеране состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти выдающегося поэта, мыслителя и философа Востока Мир Саида Али Хамадани. Было подчеркнуто, что в период государственной независимости республики по инициативе президента Республики Таджикистан лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в 1995 и 2015 годах были проведены торжественные мероприятия, посвященные 680-летию и 700-летию Мир Саида Али Хамадани с участием ученых из стран региона и других государств мира. На конференции также выступили представители научных и исследовательских учреждений Ирана, Таджикистана и Пакистана, а также специалисты в области изучения рукописного наследия и творчества великого мыслителя. Они подчеркнули необходимость координации региональных усилий по исследованию, изданию и популяризации ценного творческого наследия Мир Саида Али Хамадани.
4: Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода встретилась с представителями Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры изучения персидского языка Сайорой Кван и исследователем этой кафедры Чу Дайон. В настоящее время в Национальной библиотеке Таджикистана действует корейский уголок. В Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать и совершенствовать знания корейского языка. Представители Университета иностранных иностранных языков отметили, что ВУЗ сотрудничает почти со 100 странами мира и известен высоким уровнем преподавания иностранных языков и развитием международных связей. Студенты университета имеют возможность участвовать в программах академического обмена и обучаться в зарубежных вузах в течение одного или двух семестров. Кроме того, университет иностранных языков Ханкук является одним из немногих высших учебных заведений, где преподается более 45 иностранных языков, включая языки стран Африки и Центральной Азии.
3: В Национальной академии наук Таджикистана состоялось международное мероприятие «5000 шагов бессмертия», посвященное передаче таджикистанской стороне архивных документов о советских военнослужащих, уроженцах Республики Таджикистан, погибших в нацистском плену во время Второй мировой войны. Мероприятие было организовано при участии Национальной академии наук Таджикистана, посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан, Международного исследовательского центра Второй мировой войны в городе Мариборе, Словения, Российская ассоциация международного сотрудничества, а также представителей научного и экспертного сообщества Таджикистана, России и Словении. В парке Победы города Душанбе прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Победы. После церемонии в Национальной академии наук Таджикистана состоялась встреча международной делегации с президентом Национальной академии наук Кобилжоном Кушвакзода, в ходе которой были обсуждены вопросы сохранения исторической памяти, дальнейшего развития международного научного сотрудничества и совместной архивно-поисковой работы.
4: Хатлонскую область посетили в первом полугодии 2026 года 930 961 туристов, из которых 867 792 человека составили внутренние туристы, а 63 169 иностранные. Как сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти Хатлонской области, в регионе функционирует 940 историко-культурных памятников, 158 туристических объектов, 134 гостиницы, 270 домов отдыха и санаториев, 47 музеев, 118 мест паломничества, 80 сувенирных лавок, 125 чайханы, 377 банкоматов, 88 дорожных указателей и 26 туристических информационных центров. В 2026 году в целях продвижения туристического потенциала области были также проведены международные мероприятия. В частности, в городе Алматы Республики Казахстан состоялась выставка туристических возможностей Хатлонской области, а на территории Чилдухтарон Муминабадского района прошли международный туристический форум и выставка «Хатлон. Край цивилизации и путешествий» с участием представителей более 20 стран мира. В честь Всемирного дня футбола Федерации футбола Таджикистана проведет фестиваль футбола в Нью-Йорке с участием более 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, фестиваль пройдет в спортивном комплексе в районе Бруклин, Нью-Йорк, в программе мероприятий, эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные активности. Фестиваль подчеркнет значимость инициативы по учреждению Всемирного дня футбола, принятой Генеральной Ассамблеей ООН по предложению президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, уважаемого Рустами Эмомали.
3: И о погоде. Уважаемые радиослушатели, погода в Таджикистане стабильно становится жарче, засушливой и подверженнее климатическим аномалиям. Увеличилось количество дней с аномальной высокой жарой. Таким образом, с 17 по 20 июля в Таджикистане ожидается сильная жара. В долинных районах температура воздуха достигнет до 46 градусов. Но дела, работу и прочие обязанности никто не отменял, чтобы безопасно пережить сильную жару, не выходите на улицу днем с 11 до 17. Пейте много чистой воды или традиционный горячий зеленый чай. Носите светлую и легкую одежду из натуральных тканей, надевайте головной убор. На западе Горно-Бадахшанской автономной области ночью до 22, местами днем до 36 градусов тепла, на востоке ночью до 11, днем до 25 градусов тепла. Посадите Адыгейской области ясно. Температура в долинах ночью до 27, днем до 43. В горах ночью до 16, днем до 33 градусов тепла. В долинах Атлунской области ночью до 30, днем до 46 градусов тепла. В предгорьях ночью до 25, днем до 38 градусов тепла. По районам республиканского подчинения в долинах ночью до 29, днем до 43. В горах ночью до 20, днем до 38 градусов тепла. И в Душанбе ясно. Температура ночью до 28, днем до 43 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка, и помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

0: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и слушаете русский блог «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Пусть сегодняшний день принесет вам хорошее настроение и добрые вести. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров.
1: В эфире новости «Русский блог Радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня.
0: Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар в Брюсселе принял участие в 13-м диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и Центральной Азией. В ходе встречи было обсуждено развитие партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией в политической сфере, областях безопасности и устойчивости, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Европейский Союз Центральная Азия и положений совместной дорожной карты Евросоюза «Центральная Азия». В рамках диалога участники обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, предотвращения насильственного экстремизма и радикализации, управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков, регионального взаимодействия в водной сфере и взаимосвязанности, а также по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Нозири в Эль-Кувейте встретился с генеральным секретарем диалога по сотрудничеству в Азии Насером Аль-Мутайри. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью данной организации по приоритетным направлениям, дальнейшим укреплением сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Было отмечено, что Таджикистан является активным членом диалога по сотрудничеству в Азии и вносит значительный вклад в продвижение целей и задач организации. Напомним, что Республика Таджикистан в 2012-2013 годах председательствовала в этой региональной организации, а 29 марта 2013 года Душанбе принимал 11-е совещание министров иностранных дел государств, членов диалога по сотрудничеству в Азии.
0: В культурном учреждении Организации экономического сотрудничества в Тегеране состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти выдающегося поэта, мыслителя и философа Востока Мир Саида Али Хамадани. Было подчеркнуто, что в период государственной независимости республики по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в 1995 и 2015 годах были проведены торжественные мероприятия, посвященные 680 80-летию и 700-летию Мир Саида Али Хамадани с участием ученых из стран региона и других государств мира. На конференции также выступили представители научных и исследовательских учреждений Ирана, Таджикистана и Пакистана, а также специалисты в области изучения рукописного наследия и творчества великого мыслителя. Они подчеркнули необходимость координации региональных усилий по исследованию, изданию и популяризации ценного творческого наследия Мир Саида Али Хамадани.
1: Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдул-Холикзода встретилась с представителями Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры изучения персидского языка Сайорой Кван и исследователем этой кафедры Чу Дайон. В настоящее время в Национальной библиотеке Таджикистана действует корейский уголок. В Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать и совершенствовать знания корейского языка. Представители Университета иностранных иностранных языков отметили, что ВУЗ сотрудничает почти со 100 странами мира и известен высоким уровнем преподавания иностранных языков и развитием международных связей. Студенты университета имеют возможность участвовать в программах академического обмена и обучаться в зарубежных вузах в течение одного или двух семестров. Кроме того, университет иностранных языков Ханкук является одним из немногих высших учебных заведений, где преподается более 45 иностранных языков, включая языки стран Африки и Центральной Азии.
0: В Национальной академии наук Таджикистана состоялось международное мероприятие «5000 шагов бессмертия», посвященное передаче таджикистанской стороне архивных документов о советских военнослужащих, уроженцах Республики Таджикистан, погибших в нацистском плену во время Второй мировой войны. Мероприятие было организовано при участии Национальной академии наук Таджикистана, посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан, Международного исследовательского центра Второй мировой войны в городе Мариборе, Словения, Российская ассоциация международного сотрудничества, а также представителей научного и экспертного сообщества Таджикистана, России и Словении. В парке Победы города Душанбе прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Победы. После церемонии в Национальной академии наук Таджикистана состоялась встреча международной делегации с президентом Национальной академии наук Кобилжоном Кушвакзода, в ходе которой были обсуждены вопросы сохранения исторической памяти, дальнейшего развития международного научного сотрудничества и совместной архивно-поисковой работы.
1: Хатлонскую область посетили в первом полугодии 2026 года 930 961 туристов, из которых 867 792 человека составили внутренние туристы, а 63 169 иностранные. Как сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти Хатлонской области, в регионе функционирует 940 историко-культурных памятников, 158 туристических объектов, 134 гостиницы, 270 домов отдыха и санаториев, 47 музеев, 118 мест паломничества, 80 сувенирных лавок, 125 чайханы, 377 банкоматов, 88 дорожных указателей и 26 туристических информационных центров. В 2026 году в целях продвижения туристического потенциала области были также проведены международные мероприятия. В частности, в городе Алматы Республики Казахстан состоялась выставка туристических возможностей Хатлонской области, а на территории Чилдухтарон Муминабадского района прошли международный туристический форум и выставка «Хатлон. Край цивилизации и путешествий» с участием представителей более 20 стран мира. В честь Всемирного дня футбола Федерации футбола Таджикистана проведет фестиваль футбола в Нью-Йорке с участием более 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, фестиваль пройдет в спортивном комплексе в районе Бруклин, Нью-Йорк, в программе мероприятий, эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные активности. Фестиваль подчеркнет значимость инициативы по учреждению Всемирного дня футбола, принятой Генеральной Ассамблеей ООН по предложению президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, уважаемого Рустами Эмомали.
0: И о погоде. Уважаемые радиослушатели, погода в Таджикистане стабильно становится жарче, засушливой и подверженнее климатическим аномалиям. Увеличилось количество дней с аномальной высокой жарой. Таким образом, с 17 по 20 июля в Таджикистане ожидается сильная жара. В долинных районах температура воздуха достигнет до 46 градусов. Но дела, работу и прочие обязанности никто не отменял, чтобы безопасно пережить сильную жару, не выходите на улицу днем с 11 до 17. Пейте много чистой воды или традиционный горячий зеленый чай. Носите светлую и легкую одежду из натуральных тканей, надевайте головной убор. На западе Горно-Бадахшанской автономной области ночью до 22, местами днем до 36 градусов тепла, на востоке ночью до 11, днем до 25 градусов тепла. Посадите Адыгейской области ясно. Температура в долинах ночью до 27, днем до 43, в горах ночью до 16, днем до 33 градусов тепла. В долинах Атлонской области ночью до 30, днем до 46 градусов тепла. В предгорьях ночью до 25, днем до 38 градусов тепла. По районам республиканского подчинения в долинах ночью до 29, днем до 43, в горах ночью до 20, днем до 38 градусов тепла. И в Душанбе ясно, температура ночью до 28, днем до 43 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милые, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья много лет.